0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».